0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Перо Жуана Понса Сан-Пьетро, новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане Дмитрия Шлопаченко и делегацию во главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Йонгом. В Баку прошел второй день 4-й международной конференции по противоминной деятельности. От энергетики к транспорту. Зангезурский коридор открывает новый этап – аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Аличи Мини и Владимиру Сельве по случаю национального праздника этой страны. В письме выражаются сердечные поздравления и пожелания постоянного благополучия и процветания народу Сан-Марино. Глава государства принял президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Перо Жуана Понса Сан-Пьетро. В ходе беседы было выражено удовлетворение контактами и политическим диалогом Азербайджана с парламентской ассамблеей ОБСЕ, в отличие от некоторых европейских парламентских институтов. Была подчеркнута важность демонстрации сбалансированного подхода ко всему пространству ОБСЕ и в повестке парламентской ассамблеи ОБСЕ. На встрече были затронуты вопросы межкультурного диалога, с удовлетворением отмечен роль и вклад Азербайджана в этот процесс. Коснувшись значимости проходящей в Баку 4-й международной конференции по разминированию на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», президент парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщил, что проблема мин входит и в повестку руководимой им структуры. 2 сентября президент Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане Дмитрия Шлопаченко, отметив, что сегодня в Баку проходит 4-я международная конференция по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов». Резидент-координатор ООН сказал, что в нашей стране также пройдет климатическая неделя ООН. Дмитрий Шлопаченко высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном, деятельности соответствующих структур ООН. Глава нашего государства также рассказал о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, отметил масштабы минной проблемы, с которой столкнулась наша страна. На встрече также обсуждались экологические вопросы, связанные с улучшением экологической обстановки на трансграничных реках в регионе Южного Кавказа, проведением мониторинга в этой сфере, обмелением Каспийского моря. Во 2 сентября глава государства принял делегацию в главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Ин Йонгом. Взаимная поддержка, невмешательство во внутренние дела друг друга, равное представление каждой страны в мировом масштабе и политика, направленная на сотрудничество, а не на противостояние, полностью соответствуют нашей стратегии. Конечно же, важным сегментом нашего сотрудничества является связность. Проект «Один пояс, один путь», реализуемый по инициативе председателя Си Цзиньпина, полностью поддерживается Азербайджаном. Сегодня связность между Центральной Азией, Азербайджаном и Китаем является важным фактором глобального сотрудничества и безопасности, сказал глава государства в своем выступлении.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева приняла участие в 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием КОП-17, прошедшей в столице Монголии Улан-Баторе. В рамках мероприятия, объединившего высокопоставленных лиц из 196 стран, представителей международных организаций, экспертов, парламентариев и представителей академических кругов, был проведен ряд обсуждений. В рамках КОП-17 Азербайджан был избран членом региональной группы Центральной и Восточной Европы Бюро конференции и вице-президентом КОП-17. В то же время азербайджанская делегация председательствовала на пленарных обсуждениях. Наряду с этим завершилось успешное председательство Азербайджана в региональной группе Центральной и Восточной Европы, охватывающее 2024-2026 годы. В связи с невозможностью избрания нового председателя на основе единогласного решения региональной группы была достигнута договоренность о продолжении деятельности Азербайджана в качестве сопредседателя. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим ютовским коллегой Кестутисом Будрисом. В ходе разговора обсуждены текущее состояние и перспективы развития Азербайджана-Литовских.

0: двусторонних отношений. Стороны отметили важность продолжения политического диалога и дальнейшего расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Министры также обсудили вопросы региональной безопасности, текущую ситуацию на Южном Кавказе и работу, проводимую для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, а также другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В Баку прошел второй день 4-й международной конференции по противоминной деятельности. Конференция посвящена теме «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Определение стандартов совершенства для безопасных населенных пунктов». Конференция призвана привлечь внимание международного сообщества к минной проблеме Азербайджана, укрепить партнерство в сфере гуманитарного разминирования, обсудить роль устранения минной угрозы в процессе безопасного и устойчивого восстановления, обменяться инновационными подходами и передовым опытом, а также мобилизовать международные усилия по ликвидации минной опасности. В 4-й международной конференции по противоминной деятельности участвовали более 400 представителей из 60 стран. По окончании конференции принята итоговая декларация. Разминирование в Азербайджане проводится с учетом будущего назначения территории и напрямую связано с программой «Великое возвращение» и региональным мастер-планированием. Об этом заявила глава офиса программы ООН по населенным пунктам UN Habitat в Азербайджане Анна Суаве на панельной дискуссии в рамках 4-й международной конференции по противоминной деятельности. По ее словам, более 103 тысяч гектаров уже очищено для жилищного строительства и создания соответствующей инфраструктуры. Значительные территории также освобождены от мин для строительства автомобильных дорог, энергетической инфраструктуры и прочее. Она также отметила, что новую модель управления в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечивает координацию работ по разминированию, восстановлению территорий и возвращению населения. В Ашхабаде состоялись очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана. Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а туркменскую сторону представил руководитель управления консульских услуг Довлетерат Муратов. В ходе консульских консультаций стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Делегации двух государств провели обсуждение вопросов защиты прав и интересов граждан обеих стран, включая упрощение действующих визовых режимов. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в области внутренних дел, гражданства, миграции, юстиции, образования и других важных направлений.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

От энергетики к транспорту. Заньезурский коридор открывает новый этап. Сегодня геополитическое значение Азербайджана определяется уже не только энергетическими проектами. Новые региональные реалии последних лет существенно укрепили стратегические позиции страны также в сферах транспорта, логистики и торговли. В этом контексте Заньезурский коридор рассматривается как один из проектов, способных изменить не только экономическую, но и геополитическую карту всего региона. Маршрут, который должен соединить Восток и Запад, Азию и Европу, будет способствовать ускорению грузоперевозок, расширению транзитных возможностей и углублению региональной экономической интеграции. Одновременно коридор создает предпосылки для формирования новой стратегической платформы на пересечении энергетических, транспортных и торговых маршрутов. Заньезурский коридор способен открыть новый этап регионального сотрудничества. Инициативы по созданию энергетических соединений с Турцией и новые возможности, которые формирует Заньезурский коридор, могут еще больше усилить интеграцию в сферах энергетики, логистики и торговли в регионе. В этом смысле Заньезурский коридор следует рассматривать не только как транспортный маршрут, но и как проект, имеющий стратегическое значение для энергетической безопасности и регионального сотрудничества. Именно поэтому Заньезурский коридор рассматривается не только как коммуникационная линия для перевозки грузов и пассажиров. Он оценивается как важный геоэкономический проект, способный укрепить энергетические потоки, торговые связи и региональные взаимодействия. Реализация проекта позволит не только усилить позиции Азербайджана в рамках среднего коридора, но и может превратить страну в один из ключевых логистических и транспортных узлов Евразии. Одним из ключевых посылов выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Бакинской энергетической неделе стала мысль о том, что природные ресурсы сами по себе не гарантируют развитие. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективно государство использует имеющиеся ресурсы, на какие цели направляются полученные доходы и каким образом они интегрируются в долгосрочную стратегию развития страны. Результаты, достигнутые Азербайджаном за последние 30 лет, наглядно демонстрируют успешность именно такого подхода. Доходы от энергетического сектора были использованы не только для обеспечения экономического роста, но и для модернизации инфраструктуры, развития человеческого капитала, укрепления обороноспособности, расширения международных связей и создания новых направлений развития экономики. В этом контексте главным преимуществом Азербайджана становятся уже не только его природные ресурсы, а способность превращать энергетический потенциал в инструмент долгосрочного

0: долгосрочного развития, международного сотрудничества и укрепления стратегических позиций страны в регионе и мире. В результате энергетические ресурсы превратились не только в экономический актив, но и в один из факторов национальной мощи. Энергетическая политика, реализуемая Азербайджаном в последние годы, сыграла решающую роль в трансформации страны из регионального производителя энергоресурсов в стратегического партнера, вносящего вклад в глобальную энергетическую безопасность. Энергетическая политика, проводимая под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, выводит страну за рамки статуса государства, экспортирующего нефть и газ, и превращает ее в одного из важных участников обеспечения глобальной энергетической безопасности, а также активного участника процесса «зеленой трансформации». Эта стратегия способствует дальнейшему укреплению позиций Азербайджана как на региональном, так и на международном уровнях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении также объяснил сущность азербайджанской модели развития, отметив, что процессы, происходящие сегодня на глобальной энергетической арене, во многом стали возможны благодаря мудрой и прагматичной политике президента США Дональда Трампа. И еще раз, мы все очень благодарны ему. Страны не должны подвергаться осуждению за то, что у них есть нефть и газ, поскольку нефть и газ – это товар такой же, как любой другой. И каждая страна использует то, что имеется у нее в недрах или на морском дне для своего развития. Именно так обстояло дело с Азербайджаном в начале нашей независимости. Нефть и газ стали для нас единственным способом выжить в качестве независимого государства. Поэтому страны следует оценивать не по наличию или отсутствию нефти, а по тому, как они используют получаемые доходы, как они инвестируют средства, накопленные от развития энергетики, в развитие страны, чтобы обеспечить лучшие условия жизни для своих граждан, как они инвестируют в вопросы зеленой повестки дня. И я думаю, что пример Азербайджана может быть очень показательным, продемонстрировать, что когда вы открываете свою страну для международных инвестиций и проводите мудрую политику, основанную на национальных интересах, вы добиваетесь успеха. Эти слова главы государства отражают основную философию энергетической стратегии Азербайджана. В центре этой модели находится не сам факт наличия природных ресурсов, а их эффективное и дальновидное использование в соответствии с национальными интересами. Именно поэтому Азербайджану удалось превратить энергетические ресурсы не в источник зависимости, а в один из ключевых инструментов устойчивого развития, укрепления политической независимости и повышения международного авторитета страны. Сегодня Баку – это уже не просто столица страны, производящая энергоресурсы. Баку превратился в важную международную площадку, где обсуждаются вопросы глобальной энергетической безопасности, регионального сотрудничества, зеленого перехода и новых геоэкономических реалий. Путь, пройденный Азербайджаном за последние 30 лет, показывает, что природные ресурсы при грамотном и стратегически выверенном управлении способны стать не только источником экономического роста, но и инструментом укрепления международного влияния государства.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Мария Вальнютер. Хакакан вандализм и таркват сушардан на испека, агламиша жаном готновок, кутлу мусаи дамбараннер. Дамбарани мутки дран веревом готновок шинаракан арзана грутян хамазайн, дамбарани каруцум на вартвеле хазар ире картасун шорствакани хулиси тасненген. Дран ахшары ансоворкен тайнери на карнары, гуйнари и везаки карусваско варастага зармастумен мартканц. Маснагетнары нушумен ворушарзани вракатарват ашхатанкнары, адрбечени авандакан шартарапетутяна бунурошта. Хайри Юраснел Санкасохушарзана Исмека Ганзасари Ванкне. Ачанчай Гетит Захапингатнух, Тасинер Кюрдари Кристина Канал Банакам Ванка, Еркар Жаманак, Тери Кристония Нери Панака Вайнер. Ванко Кочумер Ганзасар. Инчана Шанакоме Кроник Глхавор Ганзаран. Джабрайл Шаджани Бот Гатнух Агоглан Хушарзана, Хетану Сакандара Шаджани Хортанише. Ислами Хайт Галу Цвету Агоглан Хушарзана Дарсели Мусульмана Кансер Павар. Плаченка Комкана и Фаманун Тачар. Акцион нахкину майсвара инва номер агоглан пириге октагорсумер ворпес хават кивар. Айстараснар гравилу цвету хаястан ануинакан попокционари катарел лачини агоглан ванки чартарапетака каруцфаском евнеркин хардаранком. Шатура халиев вор окупайцей саса гравилу цвету айсу шарцанна ривра верану рокмайи веракагаман ашхатанкнарин ряканацвом.
1: Депи Гарабахтан Охчанапара. Мичезгайн радио Цунхинг.

В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии. Баку обсудили перспективы Азербайджана-европейских отношений. Сенегальский министр. В стране будут созданы государственные центры услуг по модели Асан Хидмет. А сейчас более подробно. Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелани с самым длительным пребыванием на этом посту. Публикация в связи с этим размещена в аккаунте главы государства в социальной сети X. Выражаю искренние поздравления премьер-министру Джорджу Мелани с тем, что она стала самым долго находящимся в должности премьер-министром в истории Итальянской республики. Эта историческая веха свидетельствует о ее сильном лидерстве, политической решимости и доверии народа Италии. Высоко ценю личную роль премьер-министра Мелани и ее ценный вклад в укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией. Уверен, что наша дружба и взаимовыгодное сотрудничество будут и впредь углубляться и расширяться на благо двух стран и народов, говорится в поздравлении.

В Баку при организационной поддержке Центра анализа международных отношений и фонда Links Europe состоялся круглый стол на тему «Европейско-азербайджанские отношения. Оценка исторического опыта и направления будущего сотрудничества». Основная цель круглого стола – обсуждение текущего состояния, перспектив развития европейско-азербайджанских отношений, рассмотрение выводов, вытекающих из исторического опыта, а также оценка имеющихся возможностей для укрепления более тесного и эффективного сотрудничества в будущем. Ранее Центр организовывал конференции мозговых центров совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и государств-членов Организации Тюркских государств, форумы мозговых центров Азербайджан-США и Азербайджан-Турция. Делегация во главе с министром государственных услуг, труда и реформы государственных услуг Республики Сенегал Мамаду Ламином Дианте ознакомилась с деятельностью центра Асан-Хидмет. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте. Председатель Государственного агентства Ульви Мектиев подробно рассказал гостю о центрах Асан-Хидмет, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева и применяемых в них инновациях. В ходе встречи обсуждались проделанная работа и запланированные мероприятия в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 3 июня 2025 года. Сенегальская сторона сообщила, что в их стране в короткие сроки будут созданы центры государственных услуг по модели Асан-Хидмет. Европейский Союз и Азербайджан вступают в новый этап отношений. Об этом заявила посол Европейского Союза в Азербайджане Марияна Куюнджич на круглом столе, организованном Центром анализа международных отношений и мультикультурализма с фондом Links Europe в Баку. По словам Куюнджич, в этом году начались переговоры по новому двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС, который продолжится в конце сентября. Куюнджич отметила, что в этом году исполняется 30 лет отношениям между Азербайджаном и ЕС. Она подчеркнула, что Азербайджан стал важным и надежным энергетическим партнером ЕС, а Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Геополитическая панорама Южного Кавказа существенно изменилась. В первую очередь это связано с тем, что Азербайджан-армянский конфликт остался в прошлом и установившаяся в регионе атмосферой мира. Однако мы должны проявлять осторожность, поскольку как за пределами Европейского Союза, так и внутри ЕС есть силы, пытающиеся сорвать мирный процесс. Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на круглом столе на тему «Европейско-азербайджанские отношения. Оценка исторического опыта и направления будущего сотрудничества». Он отметил, что у сил, пытающихся сорвать мирный процесс, имеются широкие лоббистские сети и механизмы, называемые общественной адвокацией. Акцентировав внимание на том, что другой важный вопрос связан с транспортом, логистикой и средним коридором, Фарид Шафиев сказал: «Учитывая наличие двух горячих конфликтов по северному и южному периметру Южного Кавказа, значение безопасных маршрутов для грузоперевозок и транспорта еще больше возрастает». В посольстве Азербайджана в Казахстане состоялась встреча делегации Конфедерации профсоюзов Азербайджана с представителями казахстанских туристических компаний. На мероприятии выступил генеральный директор закрытого акционерного общества «Курорт» Конфедерации профсоюзов Азербайджана Чингиз Гаджиев, который представил информацию о возможностях страны в сфере оздоровительного туризма. Представители туристических компаний Казахстана ознакомили с деятельностью оздоровительных центров Конфедерации, созданными в них условиями для лечения и отдыха, современным медицинским оборудованием, предоставляемыми медицинскими услугами и применяемыми природными методами лечения. В частности, были представлены возможности лечебного отделения Нафталан, центров Шихова, Бельгия, Абширон, Гюнашле, а также физиотерапевтического центра Бузовна. 19-20 сентября в Шамахе состоится очередной

0: смотреть различные развлекательные и шоу-программы. Развлекательная программа мероприятия будет ознакомиться с потенциалом виноградарства, виноделия и туризма Азербайджана, посмотреть различные развлекательные и шоу-программы. Развлекательная программа мероприятия будет обнародована в ближайшие дни.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Судьба пропавших без вести – незакрытая страница повестки Азербайджана в сфере справедливости и гуманитарных вопросов. 30 августа – Международный день пропавших без вести, является для Азербайджана не просто особой датой в международном календаре. Этот день вновь привлекает внимание к более 1000 азербайджанских семей, которые десятилетиями ждут известий о судьбе своих близких, а также гуманитарному и правовому значению установления судьбы пропавших без вести лиц. Основная цель этого дня, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2010 года, сохранить память о людях, пропавших без вести в результате конфликтов, насилия и других трагедий, а также привлечь внимание международного сообщества к неопределенности, с которой сталкиваются их семьи. 4010 пропавших без вести, за этими цифрами трагедии тысяч семей. В случае Азербайджана масштаб проблемы особенно велик. В результате военной агрессии Армении 4010 граждан Азербайджана по-прежнему числится пропавшими.

0: без вести. Речь идет не просто о статистике. За каждой цифрой стоит человек, судьба которого неизвестна, семья, годами ожидающая ответы, и трагедия, которая до сих пор не получила своего разрешения. В этом смысле установление судьбы пропавших без вести является для Азербайджана не только вопросом устранения гуманитарных последствий оставшегося в прошлом конфликта, но и важным направлением восстановления справедливости. Массовые захоронения раскрываются скрытые следы прошлого. Массовые захоронения, обнаруженные в последние годы на освобожденных от оккупации территориях, позволяют по-новому оценить масштаб и характер проблемы. Обнаружение человеческих останков в результате поисковых работ в Ходжалинском, Шушинском, Физулинском и других районах формирует важную доказательную базу для установления судьбы пропавших без вести лиц. В рамках работы Государственной комиссии системный характер приобрели изучение свидетельских показаний, определение предполагаемых мест захоронений, раскопки массовых захоронений, а также проведение судебно-медицинских и ДНК-экспертиз останков. Озвученные помощником президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым, данные также демонстрируют результаты работы, проделанной в этом направлении. Обнаружение к настоящему времени 32 массовых захоронений и идентификация с помощью ДНК-анализа 328 пропавших без вести лиц в определенной степени означает получение ответа сотнями семей, которые ждали его долгие годы. В то же время эти результаты показывают, что процесс поиска и идентификации имеет важное значение не только с гуманитарной, но и с правовой точки зрения. Заявление генерального директора Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Катрин Бомбергер, сделанное 30 июня этого года на прошедшей в Баку конференции «Современные подходы и укрепление сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести», а также о том, что все еще существуют дополнительные массовые тайные захоронения, которые необходимо обнаружить и раскопать, также расценивается как важный сигнал, совпадающий с фактами, которые Азербайджан на протяжении многих лет доводит до сведения международного сообщества.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: ответственность Армении. Особую актуальность в этом контексте приобретает вопрос ответственности Армении. Предоставление информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев, особенно точных сведений о возможных местах их захоронения, является одним из ключевых условий решения проблемы. Как подчеркнул Хикмет Гаджиев, такое сотрудничество прежде всего является гуманитарным обязательством. Предоставление Армении этой информации может не только положить конец многолетней неопределенности для тысяч семей, но и внести вклад в преодоление последствий оставшегося в прошлом конфликта и формирование устойчивого мирного климата в регионе. Поиски продолжаются. Цель – установить судьбу всех пропавших без вести. Одной из главных задач, стоящих перед Азербайджаном, является продолжение поисков до тех пор, пока не будет установлена судьба всех пропавших без вести. Мины, неразорвавшиеся боеприпасы, сложный рельеф и погодные условия осложняют этот процесс, однако применение современных технологий, в том числе ДНК-анализа, расширяет возможности поисковых и идентификационных работ. Международный день пропавших без вести напоминает об одной важной истине. Даже если конфликт завершился, его гуманитарные последствия нельзя считать полностью устраненными до тех пор, пока вопросы о судьбе пропавших без вести остаются без ответа. Для Азербайджана эта проблема сохраняет актуальность с точки зрения национальной памяти, прав человека и обеспечения справедливости. Потому что у каждого пропавшего без вести есть имя, и каждая семья имеет право знать судьбу своих близких. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.